0: Лили, гёсли.
1: Казыга.
2: Намса сон суга шуда.
1: Але яг ю. Моне ле ю. На хай моне ле ю. Ази. Тади карис.
0: Намса ёнгса.
1: А. Мари, тёда.
0: Гёскю, гёскю че.
1: Ази, ле дэш.
0: Кангса авню ба. Муй горта.
1: Ази.
0: Та гёскю да че.
1: Ха гёскю.
0: Gyoskyu, gyoskyu.
1: Si, kadyu nekibayga deliyag yusgi.

0: Кэхтэн дэ хотаа шивтэр.
1: Короче, я надеюсь, чтобы хазуйны шепчем усила.
0: Чамба чэн, не бабы, не чё ся.